czas.

only you can make the darkness bright.

Радио Джаз. The best of the world radio. В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Джаз». Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
0: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
2: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920

раза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» – в сердце вашего дома.

легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
4: Интересно знать. Ежегодно в мае в Оттаве стартует фестиваль тюльпанов. По традиции, их дарят голландцы в знак благодарности за убежище, предоставленное королевской семье в годы Второй мировой войны. Именно здесь, в 1943 году, и появилась на свет королева Маргарет. Однако для того, чтобы стать настоящей наследницей трона, она должна была родиться в родной стране. Поэтому, согласно специальному указу, канадское правительство любезно провозгласило комнату в госпитале Оттавы, в которой родилась принцесса, территорией Нидерландов.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 215 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Также были введены временные ограничения в аэропортах Москвы, Пскова, Череповца, Ярославля и Санкт-Петербурга, передает Росавиация. В Финляндии начались артиллерийские учения в непосредственной близости от России. Маневры будут проходить со 2 по 12 мая на полигоне Восанка. Он расположен в 70 километрах от российской границы. В учениях задействовано 640 военнослужащих. Планируется отработка артиллерийских, минометных и тактических боевых стрельб. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Москва видит усиление тренировочной активности войск в Финляндии и рост масштаба маневров у границы. Россия учитывает этот факт в военно-политическом планировании, добавил дипломат. Пересадка костей, нервов и спинного мозга будут доступны для россиян с 1 сентября. Минздрав включил эти органы в перечень объектов трансплантации. При этом приказ ведомства исключает из списка кости свода черепа и нижнюю челюсть. Большинство услуг по пересадке органов и тканей, входящих в утвержденный перечень, в России можно получить бесплатно, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Россия оказалась лидером большой двадцатки по самому низкому уровню безработицы, следует из данных национальных статистических служб. К концу первого квартала года показатель составил 2,2%. Далее следуют Мексика и Япония, где показатель на несколько десятых выше. Несмотря на это, ситуация с занятостью в стране неравномерная. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков. По его словам, действительно существует серьезный дефицит в рабочих специальностях, однако в некоторых областях ситуация не такая сложная. И там даже возможно сокращение персонала. Новые требования к жарке шашлыка на даче перечислили в МЧС. В ведомстве предупредили, что расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева дома и других построек на участке должно составлять не менее 5 метров. Для розжига необходимо использовать специальные жидкости, так как бензин или спирт могут быть опасны. Разводить огонь можно только в безветренную погоду и нельзя оставлять его без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Технический комитет Роскачества разрабатывает ГОСТ на шаурму, рассказала замглавы организации Елена Сарацева. В документе будут содержаться рекомендации по составу блюда, технологии приготовления и установлению срока годности продукции. Кроме того, будут регламентированы требования безопасности пищевого производства. Это и стало ключевой целью разработки ГОСТа. Документом занимается тот же технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Завершение работы над новым стандартом планируется к концу года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

Гринза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать.
4: Каждая сцена самого короткого спектакля «Апокалипсис» в Московском театре «Тень» длится всего 15 секунд. Это время, за которое сгорает одна спичка.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭТ от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
4: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
3: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
6: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В МИД допустили охрану российских торговых судов в Балтийском море силами военно-морского флота. Как отметил посол по особым поручениям Артем Булатов, эта опция нужна для защиты от посягательств со стороны стран Запада. Дипломат сообщил, что Россия использует разные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе. Это системная дипломатическая работа, меры по ускорению получения информации о ситуации в акватории и улучшению взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями. Однако помимо этого рассматриваются и варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Интерес европейских жителей к переезду в Россию вырос в полтора раза за полгода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, в октябре прошлого года было подано без малого 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Сегодня показатель составляет около 3400. Володин добавил, что Германия входит в число лидеров стран, откуда местные жители переезжают в Россию. Торговый центр сгорел в Новосибирской области. Пожар в здании вспыхнул в ночь с 1 на 2 мая и быстро распространился. Общая площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й высокий ранг сложности. В ликвидации огня участвовали 87 спасателей и 27 единиц техники. Среди посетителей и персонала торгового центра пострадавших нет, но в ходе тушения трое пожарных получили небольшие ожоги. Открытое горение было полностью ликвидировано в 4 часа ночи по местному времени, а сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Всплеск спроса на поездки в Объединенные Арабские Эмираты зафиксирован у россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. Этому способствует возобновление полетов в эту страну. В организации подчеркнули, что операторам была направлена рекомендация не продавать туры и даже отдельные туристические услуги в это государство. Путешественники приобретают билеты на свой страх и риск. Потом предупредили, что в таких случаях туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения домой в экстренных ситуациях. Астрономическое лето в этом году наступит в день летнего солнцестояния 21 июня в 11 часов 24 минуты по московскому времени. Об этом рассказали в Московском планетарии. А вот климатическое лето в регион придет уже в течение этого месяца. В гидрометцентре сообщили, что по метеорологическим показателям о наступлении сезона говорит среднесуточная температура более 15 градусов тепла. Ожидается, что она установится в центральной части России после 26 мая. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре Национальной службы новостей рассказывал, что лето ожидается очень контрастным. Будут пиковые периоды с жарой, провалы в холод, а между ними сильные ливни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Подписывайтесь на официальное сообщество «Радио Джаз» ВКонтакте. Только самые важные новости из мира джаза. Розыгрыши билетов только на самые значимые события и концерты. И, конечно, еще больше джаза, блюза и соула в авторских плейлистах.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925 0.

класса. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Williams Oliver. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Williams Oliver. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

Интересно знать. Весной все птицы учатся петь. Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что умение это передается по наследству. Если даже обучать пению с помощью компьютерной программы, птенцы все равно будут петь, как их биологический отец, которого они ни разу в жизни не слышали. Получается, наследственность является сильным фактором при формировании голосового аппарата в обучении пению, которое птицам окончательно придется освоить лишь следующей весной, когда им исполнится не менее 300 дней.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭТ от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
4: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
6: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения при продаже табачной продукции. Документ регламентирует ответственность за реализацию таких товаров с нарушением установленных цен и сроков годности. Кроме того, устанавливаются санкции за нелегальную продажу этой продукции. Штраф будет назначаться, если не зарегистрированный в системе мониторинга продавец в течение календарного месяца реализует более 10 единиц через одну кассу. Россия озвучила НАТО условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Альянсу необходимо отказаться от курса на стратегическое поражение России и ущемление ее интересов, заявил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Расширение блока к границе России дипломат назвал геополитической агрессией. Он указал на укрепление силового потенциала НАТО в течение последних 20 лет. По мнению Белоусова, это делается с целью давления на другие страны. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью потушили. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. В ликвидации огня принимали участие около 130 специалистов и более 40 единиц техники. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. Это уже третий пожар на объекте. За последние 2 недели морской терминал попал под атаки 16 и 20 апреля. После этого возле городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. 28 апреля на НПЗ начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Россия сократила экспорт в Турцию за первый квартал года, об этом сообщил Минторг Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 3,5 миллиарда долларов. Падение импорта превысило 22% год к году. Отмечается, что несмотря на значительное снижение импорта из многих стран, именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок в Турцию. Организаторы «Оскара» ввели серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта для претендентов на премию. Актеры в проектах должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия. Сценарий авторам следует писать без применения этой технологии. Если в Американской академии усомнятся в отсутствии следа искусственного интеллекта, они могут потребовать у номинантов дополнительные подтверждения. Большинство опрошенных россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в недавнем исследовании. Такой диапазон цен выбрал 41% респондентов. 9% готовы выделить на это до 120 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить на отдых до 320 тысяч. В эту сумму включены основные расходы на поездку, перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов определились с планами на лето. 41% не собирается уезжать на отдых, а каждый десятый намерен взять отпуск в другой сезон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Радио Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брасерий Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брасерий Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+. Джаз меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами в еженедельной авторской программе «Вечерний джайв» с Мариам Мировой по воскресеньям в 17 часов на Радио Джаз.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 925

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: полезно знать.
1: Чтобы ловить образы из снов, Дали засыпал в кресле, держа в руках тяжелый медный ключ, а на пол ставил таз. В момент засыпания рука расслаблялась, ключ падал с грохотом, и художник мгновенно просыпался, чтобы зарисовать увиденное видение.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России будет запущен эксперимент по продаже лекарств при помощи передвижных аптечных пунктов. Они будут организованы в селах, где нет аптек. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Россияне смогут купить в таких пунктах не только распространенные препараты, но и лекарства под заказ. Исключение составят позиции, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Эксперимент стартует 1 сентября и продлится 3 года. Погибла участница команды КВН, утомленная солнцем, Елена Рыбалко. По данным СМИ, ее сбила машина, когда артистка перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина умерла на месте. Инцидент произошел в Адлере. Рыбалко было 53 года. Артистка была звездой КВН, выступая на одной сцене с Михаилом Галустяном и Александром Ревой. В 2003 году она стала чемпионом высшей лиги в составе утомленных солнцем. В Республике Алтай появится игорная зона. Владимир Путин подписал закон, который включает регион в перечень субъектов, где такие зоны могут создаваться. В пояснительной записке к документу отмечается, что республика обладает туристическим потенциалом и разрешение горных развлечений увеличит активность в регионе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с Национальной службой новостей отметил, что отследить влияние наличия казино на популярность туристического места крайне сложно.
2: В действующих игорных зонах я вижу очень мало туристов, которые приехали в руководствуясь вот этим соображением. Алтай – прекрасное место, популярное, растущий турпоток. И вряд ли кто-то скажет жене и детям, мы летим в Алтай, потому что папа будет играть в казино. Это какое-то дополнительное развлечение для туристов, но оно само по себе не генерирует турпоток. Локация сама по себе хороша, а это будет каким-то дополнительным аргументом и первое время не очень важным.
1: Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак заявлял, что игорная зона будет запущена локально в Маминском районе. Более 23 тысяч рублей составила разница между средними показателями размера пенсии в российских регионах в марте. Из данных статистики соцфонда следует, что самый высокий уровень фиксировался на Чукотке – 42 тысячи рублей в месяц. Наименьший средний показатель отмечен в Республике Дагестан, где жители в среднем получали около 18,5 тысяч. Средний же размер пенсии в целом по России в данный период превысил 25 тысяч рублей. Свинина стала самым доступным по цене мясом для приготовления шашлыка в крупных российских торговых сетях, следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли. Ее минимальная стоимость в продуктовом ритейле начинается от 250 рублей за килограмм. За год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, и она осталась наиболее бюджетным вариантом. Следом идет курятина. Цена микса из бедра и крыла цыпленка-бройлера начинается от 260 рублей за килограмм. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверись». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Основанный в 1837 году Тьерри Эрмесом модный дом Эрме изначально прославился безупречными седлами, которые заказывала даже европейская аристократия. Знаменитый логотип с экипажем появился в 50-х годах 20 века. Был вдохновлен картиной Альфреда де Дрё «Запряженный экипаж». Он символизирует преемственность поколений и верность корням. Даже перейдя к выпуску легендарных сумок и шелковых платков, Эрме сохраняет дух элитарного конного спорта в каждой детали и в фирменном седельном стежке.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
3: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
4: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
5: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
4: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве 495 920.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России усилится государственный надзор за стройматериалами. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, прежде всего к товарам строительного назначения. Цель нововведения – борьба с контрафактом. Мера распространится на изготовителей, исполнителей и продавцов. Виды продукции определит Кабмин, а осуществлять контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. За сутки о сложностях заявили около 2500 москвичей и более 1700 жителей области. Ранее сообщалось о возможных отключениях интернета в регионе в период майских праздников в целях безопасности. Однако речь тогда шла только о мобильном интернете. В марте Минцифры опровергало введение белых списков у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при беспилотных угрозах в России в российских регионах точечно отключается только мобильный интернет. Топливный рынок страны в настоящее время не требует введения дополнительных экстренных мер. Об этом заявил зампред Думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация стабильна даже с учетом приближения периода пикового спроса на топливо, который обычно охватывает время с мая по сентябрь. Он добавил, что рынок требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства. Необходимо отслеживать биржевые продажи, уровень запасов и динамику ремонтов НПЗ. При необходимости применять точечные инструменты. Короткие, но регулярные всплески активности оказались хорошей профилактикой диабета второго типа для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые из Австралии проанализировали данные 22 тысяч людей, которые не занимаются физическими упражнениями. Более 8 лет исследователи отслеживали их ежедневную подвижность и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что включение в повседневную жизнь коротких периодов умеренной или интенсивной нагрузки снижает риск диабета более чем на треть у этой категории людей. По данным ученых, суммарно для этого достаточно 4 минут. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в московском сверхмарафоне «Сутки бегом». За 24 часа он преодолел дистанцию 208 километров. Спортсмен занял 25-е место, всего же на старт вышел 61 человек. В день начала мероприятия, 1 мая, Смертину исполнился 51 год. Соревнования проходили на стадионе «Первомайский», это 35-й по счету московский сверхмарафон. В этом году турнир имел статус чемпионата России в дисциплине суточного бега. Победителем забега стал якутский спортсмен Александр Маеда. С результатом свыше 285 километров он обновил рекорд России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз». Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависть». Контактная декларация на наш.дом.рф.
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. Дядьково.
2: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+. Джаз меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами в еженедельной авторской программе «Вечерний джайв» с Мариам Мераповой по воскресеньям в 17 часов на Радио Джаз.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
2: Интересно знать. История Клода Моне – это путь от иронии до сверхспособностей. В 15 лет он дерзко рисовал карикатуры, но, занявшись серьезной живописью, сам стал объектом насмешек. Его шедевр «Впечатление. Восходящее солнце» дал имя целому направлению, хотя поначалу слово «импрессионизм» было обидной шуткой. Позже судьба подготовила новое испытание. Из-за катаракты мир в глазах мастера окрасился в красно-желтые тона. Однако после операции в 1923 году произошло чудо. По свидетельствам, Моне обрел уникальное зрение, начав видеть мир в ультрафиолетовом спектре, недоступном обычному человеку.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашаем с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-9.

0: best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 30 апреля по 2 мая каждую ночь на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб «Караоке Веранда» «Ленинград».
2: Ленинградский проспект, 24А, категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
3: Интересно знать. Россия так велика, что весна наступает в ней в разное время. И даже удалось посчитать, с какой скоростью. Оказалось, 50 километров в сутки. Выведенные данные помогли определить соцветия отдельных растений, за которыми ученые наблюдали в разных уголках нашей страны в течение полугода.

0: The best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

радио «Джаз».

0: радио «Джаз».
1: In the morning, all by myself.

0: Радио Джаз.
1: The way you wear your hat,